0: У противника за границей провален. И виновна в этом третья дивизия, а именно ты, Панда Хуай.
1: 你们就没有责任吗?
2: У вас нет ответственности.
1: 冷静点，我完全是按照你的意图在打。 没想到敌人的炮弹像冰雹一样砸在阵地上。 就一天的时间， 我们红军就牺牲了1000多人啊。 这是不是你李德聪指挥? 我们红军浴血奋战，才干南牺牲了那么多同志，才发展到现在，才打下这片根据地呀，容易吗？就是因为你李德瞎指挥，这叫什么？在卖野田吃不糖。孙东怀，放弃他听。
3: Что такое
4: Что это?
3: Genosse Paul, ich übersetze es. Dieser Satz bedeutet, dass das Familienunternehmen von Ihrem Vater von Ihnen ruiniert wurde.
4: Что?
2: Что?
4: Я?
2: Я?
4: Я из Мата.
2: Да
4: что вы имеете в виду? Я приехал в Китай за 1000 километров. Ради чего? Ради советов! Ради китайской революции! И я готов свою жизнь отдать за это! Я понял. Это ты, Панда Хуай, так мне мстишь за то, что мы тебя сняли с должности заместительного командующего советом, да?
1: Ты так шутил, Панда Хуай! Если ты так думаешь, то ты
3: безумный!
1: Панда Хуай,
4: провал у обороны Гуанчана. Это последствия вашего бездарного этого. Вы воины, которые боитесь смерти.
5: 李德同志，我们的作战指挥员如果有问题，可以检讨。但是，请你不要侮辱我们的红军战士。
4: Панда Хуай, после войны ты у меня предстанешь перед трибуналом.
1: 老子在来之前都什么都准备好了，要杀要剐随便。
4: Твой помощник Сяо Динго, мы его расстреляем.
1: 李德，你要是敢杀萧劲光，就先把老子毙了吧。
6: 老婆，老婆，老婆，太过分了，这什么态度啊？
4: Неужели вся ответственность лежит на мне?
2: 没想到责任全都怪在我身上。
3: Wir heißen Ihre Ankunft herzlich willkommen und ich respektiere Sie auch sehr. Aber die Tatsachen zeigen uns, dass Ihre Taktik für den Guanchang-Feldzug nicht geeignet war. Wir müssen aus der Erfahrung unsere Lehren ziehen.

1: 我们可以等，敌人会等我们吗？再等一下呢。
2: 高文律师，你等。来来来，开会开会。
3: А меня будет еще кто-нибудь слушать? Разве есть у меня право голоса?
1: 当然，你是共产国际派来的军事顾问，任何时候你的意见我都要尊重。
3: Моя тактика простая. 6 колонн. По всему фронту. 6 колонн противника. Наших 6 колонн. Навстречу противнику.
4: 正面阻击敌人的进攻，我不同意。分兵六路，这不是正中了敌人的下怀吗？
3: Вы попросили моего мнения. Я его сказал. Вы не согласны, и как нам
4: быть？那你说该怎么打？李德同志，敌强我弱，我们还要分兵。这分明是拿我们的短处跟敌人的长处硬拼嘛。分兵抵御，同又是敌人拼消耗。 企图在每条战线上同时阻止敌人前进，结果必然会是在各条战线上都无法阻止敌人前进吧？这样会给红军和革命根据地造成重大损失的。我建议，我们还是要集中优势兵力，在运动中寻机消灭敌人。Ты
3: опять мне толкаешь партизанскую тактику, Мао Цзэдун. Ты знаешь, будучи главным командующим штаба, ты ничем не хуже обычного командующего штаба. И получается, что ты зря заканчивал военную академию имени Фрунзе. Я еще раз
1: повторю.
4: Пожалуйста, 冷静一点。李德同志说的没错，你刚才说的还是毛泽东犹豫战的那套吗？早知道打成今天这个样子，当初在宁都会议上，我绝不会同意你们把毛泽东同志赶走。